Радио Корилавсо, Сомалянята ги чанче со айкачай паначай, музика чумби вилкано. Аманесер Корилавсо, аси ес, амиго Хуан, карамба, яо сумата, такисагуната, парикамон грики на спа, нэмикс, э? Уакинман ми густаям сунгичис манкарен, уакинман ка манапасча, уакин нэнко, но, амиго Хуан, карамба, нука камунане уайлията, нука камунане уакавахрачата, на спа, ми вана густу чай, утагари, герронапс, канчес, рика, ахна, пуния, лятамас, э? Con Amponcho, ¿qué tal, panachay? Con Amponcho, miércoles.